0: Tear-free this hour. Enjoy.
1: Забытая аудиотехнология. Регрессивный. Результат. Винил.
2: Оставил. Оставил. Оставил. Верно. Верно. Верно.
1: Центр.
2: Пример 1. Часть А. Мононуклеоз.